0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До конца апреля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция действует до 30 апреля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56. В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8 423 26 86 911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: «Приморская волна».

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
2: Близкие все ближе, цены ниже.
0: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
3: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
4: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-2686-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
6: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
2: Близкие все ближе, цены ниже.
3: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое «Эверест». Автомагазин «Эверест» — это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ. Доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178Б. Телефон 8-914-065-76-41. 8-914-065-76-41. «Эверест» — полезные и необходимые аксессуары для вашего авто.
4: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса.
4: Нет, Маруся.
3: А я говорю Алиса.
4: Маруся и только Маруся.
3: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
4: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
3: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: кафе. Загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Нужно списать долги?
3: Правовой мир.
2: Признать банкротом?
3: Правовой мир.
2: Урегулировать трудовые споры?
3: Правовой мир.
2: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
3: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
4: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: Приморье, 12 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 5 мая 1912 года – День советской печати, и вышел в этот день первый номер газеты «Правда». С момента выхода в свет первого номера «Правда» стала главной газетой большевиков, а после Гражданской войны – главной газетой в СССР. Она являлась официальным основным печатным средством массовой информации не только государства, но и партии. Безусловно, газета была политизирована с самого начала, но этого никто и не отрицал, ведь она была главным печатным органом партии. Основатель газеты был Владимир Ильич Ленин. Первые годы литературный раздел газеты возглавлял Максим Горький, а в состав секретариата входил будущий нарком иностранных дел Молотов. В 1930-х, начале 50-х годов курировал издание сам Сталин. Хотя в 1991 году указом президента Ельцина датой нового праздника Дня российской печати стало 13 января, но все же первым официальным праздником печати в России было все-таки 5 мая. Поэтому к дате стоит относиться с должным уважением, как к историческому факту. Тем более, что есть люди, которые продолжают традиционно чтить и первую дату праздника.
3: 5 мая 1921 года. День рождения духов «Шанель номер 5». Именно в этот день в Париже состоялась их презентация. Коко Шанель не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Образ женщины-цветка не устраивал реформатора моды. Шанель сохраняла предубеждение против духов как сторонник минимализма и гигиены, ратующей за личную опрятность. Она была против тех, кто использует духи, чтобы заглушить запах немытого тела. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. К 1920 году в парфюмерии уже применялись синтетические мускусы в качестве фиксаторов композиции. Но воспользоваться этими еще не апробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. Шанель познакомилась с ним на отдыхе, на пляже в Каннах. Именно Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике «Роле», помог мадам Шанель составить знаменитый аромат «Шанель номер 5» – духи, которые пахнут женщиной. По легенде, смешав с помощью Эрнеста Бо в одном флаконе 80 разных запахов, она из 10 парфюмерных пробирок выбрала пятую, добавила в нее немного ландыша и, недолго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. 5 мая 1921 года в Париже состоялась презентация новых духов «Шанель номер 5». «Шанель» стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. За все время существования их было продано на сумму более полумиллиарда долларов.
1: А в этот день – события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прим гидромета. Завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама. Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое Эверест. Автомагазин «Эверест» — это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ, доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178-Б. Телефон 8-914-065-76-41. 8-914-065-76-41. «Эверест» — полезные и необходимые аксессуары для вашего авто.
4: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе, цены ниже.
3: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
6: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.

0: Риски становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкий все ближе, цены ниже.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочу!

0: Загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
2: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прям гидромета. Завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама.

0: загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
2: Вещание в интернете
1: на primvolna.ru.

0: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
5: Радио «Приморская волна».

0: загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
3: Близкие все ближе, цены ниже.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007, 37-3007.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое «Эверест». Автомагазин «Эверест» – это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ, доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178Б. Телефон 8 914 065 76 41. 8 914 065 76 41. «Эверест» – полезный и необходимые аксессуары для вашего авто.
8: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8 914 701 91 53. 8 914 701 91 53.
9: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
10: Реклама на Приморской волне.
11: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
10: 8 423 26 86 911.
11: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News, новости без политики в студии, Аня Кирова. Во Флориде автоледи случайно наехала на Ламборгини стоимостью около четверти миллиона долларов. Она просто не заметила роскошное авто на парковке. Женщина сдавала назад на своем внедорожнике и врезалась в суперкар. К счастью, люди не пострадали. А вот хозяину Ламборгини, судя по всему, придется выложить кругленькую сумму за ремонт. Теперь он наверняка будет парковаться подальше от всех, даже от тех, кто сдает назад очень медленно. Мораль: дорогая машина не гарантия, что ее заметят. В мексиканском зоосаде Чапультепек уже несколько месяцев разворачивается уморительная ситуация. По соседству с бенгальским тигром живет обычный полосатый кот, который регулярно таскает еду прямо из-под носа хищника. 4 раза в неделю наглец проникает в вольер к тигру, спокойно объедает его и уходит. Как он это делает, загадка. На камерах видно, что кот буквально материализуется у миски, когда тигр уже поел и спит. Однажды хищник проснулся и уставился на воришку с таким философским выражением, какого сотрудники зоопарка у него никогда не замечали. Служители заделали все щели, но рыжий хитрец все равно проникает внутрь. В итоге сдались и тигр, и люди. Теперь полосатый великан просто наблюдает за маленьким нахалом в полудреме и снова засыпает. Вход в элитный отель «Карлтон Ранчо Мираж» пришлось перекрыть из-за маленькой птички. Колибри решила свить свое гнездо прямо на дверной ручке. Персонал не стал прогонять пернатую гостью. Вместо этого главный вход просто заблокировали, а постояльцев перенаправили через другой. В отеле проявили необычную чуткость к природе. История быстро разлетелась по интернету и собрала много одобрительных отзывов. Теперь у «Колибри» есть своя люкс-комната с отдельным входом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе и цены ниже.
6: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
7: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
8: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого 57А, база Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
4: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16 плюс.
3: Волна. Волна. Приморская волна. Все только начинается.

0: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
1: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.

0: загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 15 часов.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24.
1: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
0: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
2: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Волна.

0: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
6: 16+.
7: «Приморская волна».

0: тебя съем.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.

0: Загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое «Эверест». Автомагазин «Эверест» – это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ. Доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178Б. Телефон 8-914-065-76-41. 8-914-065-76-41. «Эверест» – полезные и необходимые аксессуары для вашего авто.
0: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 16 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 5 мая 1912 года – День советской печати, и вышел в этот день первый номер газеты «Правда». С момента выхода в свет первого номера «Правда» стала главной газетой большевиков, а после Гражданской войны – главной газетой в СССР. Она являлась официальным основным печатным средством массовой информации не только государства, но и партии. Безусловно, газета была политизирована с самого начала, но этого никто и не отрицал, ведь она была главным печатным органом партии. Основателем газеты был Владимир Ильич Ленин. Первые годы литературный раздел газеты возглавлял Максим Горький, а в состав секретариата входил будущий нарком иностранных дел Молотов. В 1930-х, начале 50-х годов курировал издание сам Сталин. Хотя в 1991 году указом президента Ельцина датой нового праздника Дня российской печати стало 13 января, но все же первым официальным праздником печати в России было все-таки 5 мая. Поэтому к дате стоит относиться с должным уважением, как к историческому факту. Тем более, что есть люди, которые продолжают традиционно чтить и первую дату праздника.
4: 5 мая 1921 года. День рождения духов «Шанель номер 5». Именно в этот день в Париже состоялась их презентация. Коко Шанель не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Образ женщины-цветка не устраивал реформатора моды. Шанель сохраняла предубеждения против духов как сторонник минимализма и гигиены, ратующей за личную опрятность. Она была против тех, кто использует духи, чтобы заглушить запах немытого тела. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. К 1920 году в парфюмерии уже применялись синтетические мускусы в качестве фиксаторов композиции. Но воспользоваться этими еще не апробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. Шанель познакомилась с ним на отдыхе, на пляже в Каннах. Именно Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике «Роле», помог мадам Шанель составить знаменитый аромат «Шанель номер 5» – духи, которые пахнут женщиной. По легенде, смешав с помощью Эрнеста Бо в одном флаконе 80 разных запахов, она из 10 парфюмерных пробирок выбрала пятую, добавила в нее немного ландыша и, недолго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. 5 мая 1921 года в Париже состоялась презентация новых духов «Шанель номер 5». «Шанель» стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. За все время существования их было продано на сумму более $500 миллиардов.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: сообщению Примгидромета. Завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
1: Реклама спонсора.
2: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
4: Близкие все ближе, цены ниже.
5: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Подпишись на Приморскую волну в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио Приморская волна в Телеграм и ВКонтакте или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с Примволной. 16+.

0: В организацию требуется повар в салатный цех, сменный график работы, заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
1: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
2: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого 57А, база «Елена». Телефон 8 914 701 91 53. 8 914 701 91 53.
1: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8 423 26 86 911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. Все только начинается. В Приморье 17 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.

0: или в селе Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое Эверест. Автомагазин «Эверест» — это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ, доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178-Б. Телефон 8-914-065-76-41. 8-914-065-76-41. «Эверест» — полезные и необходимые аксессуары для вашего авто.
0: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Все

0: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
4: Я тут.
3: Алиса.
4: Всегда рядом с вами.
3: Ой, подлиза. Салют.
5: Есть.
3: Что значит есть?
6: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
7: Приморская волна. Удобно слушать.
8: 16+.
9: Любимая поп-музыка.
10: Приморская волна.

0: «Русская волна». Все только начинается. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
1: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Нужно списать долги?
3: Правовой мир.
2: Признать банкротом?
3: Правовой мир.
2: Урегулировать трудовые споры?
3: Правовой мир.
2: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
3: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
4: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
6: Близкие все ближе, цены ниже.
0: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинает.

0: Приморье, 18 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте, в эфире Digest News, новости без политики, в студии Аня Кирова. Во Флориде автоледи случайно наехала на Ламборгини стоимостью около четверти миллиона долларов. Она просто не заметила роскошное авто на парковке. Женщина сдавала назад на своем внедорожнике и врезалась в суперкар. К счастью, люди не пострадали. А вот хозяину Ламборгини, судя по всему, придется выложить кругленькую сумму за ремонт. Теперь он наверняка будет парковаться подальше от всех, даже от тех, кто сдает назад очень медленно. Мораль. Дорогая машина – не гарантия, что ее заметят. В мексиканском зоосаде Чапультепек уже несколько месяцев разворачивается уморительная ситуация. По соседству с бенгальским тигром живет обычный полосатый кот, который регулярно таскает еду прямо из-под носа хищника. 4 раза в неделю наглец проникает в вольер к тигру, спокойно объедает его и уходит. Как он это делает – загадка. На камерах видно, что кот буквально материализуется у миски, когда тигр уже поел и спит. Однажды хищник проснулся и уставился на воришку с таким философским выражением, какого сотрудники зоопарка у него никогда не замечали. Служители заделали все щели, но рыжий хитрец все равно проникает внутрь. В итоге сдались и тигр, и люди. Теперь полосатый великан просто наблюдает за маленьким нахалом в полудреме и снова засыпает. Вход в элитный отель «Карлтон Ранчо Мираж» пришлось перекрыть из-за маленькой птички. Колибри решила свить свое гнездо прямо на дверной ручке. Персонал не стал прогонять пернатую гостью. Вместо этого главный вход просто заблокировали, а постояльцев перенаправили через другой. В отеле проявили необычную чуткость к природе. История быстро разлетелась по интернету и собрала много одобрительных отзывов. Теперь у «Колибри» есть своя люкс-комната с отдельным входом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама.
5: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого 57А, база Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-9.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16...

0: В организацию требуется повар в салатный цех, сменный график работы, заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27, 8-924-127-62-27.
1: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
2: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
3: Близкие все ближе и цены ниже.
4: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
5: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская. Волна. В Приморье 19 часов.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24.
1: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое «Эверест». Автомагазин «Эверест» — это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ. Доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178Б. Телефон 8-914-065-76-41. 8-914-065-76-41. «Эверест» — полезные и необходимые аксессуары для вашего авто.
4: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров.

0: на афіші ВЛРУ 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-1-1. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
6: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.

прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору я рад.

Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе, цены ниже.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Прим Гидромета. Завтра в среду в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить.

0: подробности на гемотест.ру имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
2: Близкие все ближе и цены ниже.
3: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
4: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое Эверест. Автомагазин «Эверест» – это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ. Доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178-Б. Телефон 8-914-065-76-41. 8-914-065-76-41. «Эверест» – полезный и необходимые аксессуары для вашего авто.
5: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-2686-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Салют!
1: Салют?
0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай Прим-волну в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
1: «Салют, включи Приморскую волну».
2: Включаю Приморскую волну.
3: 16+. Волна. Волна. Приморская.

0: загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 21 час.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прям гидромета. Завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жить с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама. Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое Эверест. Автомагазин «Эверест» – это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ. Доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178-Б. Телефон 8-914-065-76-41. 8-914-065-76-41. «Эверест» – полезные и необходимые аксессуары для вашего авто.
8: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.

0: кафе. Загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
6: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
6: 16+.
7: Приморская волна.
8: Приморская волна.
7: Приморская волна. Все только начинается.

0: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прямо гидромета. Завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови. Всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама.

0: «Парфюм-кафе». Загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое «Эверест». Автомагазин «Эверест» — это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ, доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178Б. Телефон 8-914-065-76-41. 8-914-065-76-41. «Эверест» — полезный и необходимые аксессуары для вашего авто.
2: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
3: Близкие все ближе и цены ниже.
0: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-2686-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Приморская. Приморская.

Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 4456. 8 924 007 4456. В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: сообщению Примгидромета. Завтра в среду в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
1: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко!

0: нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
1: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама.

0: Загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru. Ты

0: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает.
6: 16+.
7: Любимая поп-музыка.
8: Приморская волна.

0: В организацию требуется повар в салатный цех, сменный график работы, заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
1: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
2: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое Эверест. Автомагазин «Эверест» – это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ, доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178-Б. Телефон 8 914 065 76 41. 8 914 065 76 41. «Эверест» – полезный и необходимые аксессуары для вашего авто.
3: Близкий становится ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
4: Близкий все ближе и цены ниже.
5: Нужно списать долги?
6: Правовой мир.
5: Признать банкротом?
6: Правовой мир.
5: Урегулировать трудовые споры?
6: Правовой мир.
5: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
7: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
10: Реклама на Приморской волне.
11: Уссурийск и Михайловск. Район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
12: Быть

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

Комсомольская волна. Все только начинается. Приморская волна.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2500294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 3 часа.

За черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Канал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 4 часа.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.
1: Женщина моя, невозможная.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама. Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220-В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
5: Постучались проблемы? Ваш Юрий.

0: Уверенность в завтрашнем дне.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
4: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.

0: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56. Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8 924 522 55 33. 8 924 522 55 33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе, цены ниже.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

начинается.

0: 5 минут.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северный слабый до 4 метров в секунду.
3: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
4: Реклама спонсора.
5: Нужно списать долги?
6: «Правовой мир».
5: Признать банкротом?
6: «Правовой мир».
5: Урегулировать трудовые споры?

0: устраивается повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
3: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Рима-тест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
3: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
3: 16+. Приморская. Приморская.

Риски становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.

0: работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей. 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Одно из величайших строений 20 века, тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире. В этом качестве его сменил тоннель Сейкан. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер Матье представил проект подводного туннеля. В течение многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.
2: 6 мая 1991 года – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владевших техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в Кубинке в 1980-х годах. В этот период на вооружение авиаполка поступили два десятка истребителей МиГ-29. К тренировкам летчики 1-й авиаэскадрильи полка приступили в середине 1984 года. Через несколько месяцев была подготовлена группа летчиков к выполнению полетов ромбом на МиГ-29. В 1990 году перед летчиками была поставлена задача освоить пилотаж в пилотном строю в составе 6 машин, и они с ней блестяще справились. Они летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года. С тех пор ежегодно этот день отмечается как день рождения группы. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов. Летчики группы выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии и других стран.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: сообщение Примгидромета. Завтра в четверг Приморье переменная облачность, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 19. Ветер северный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
1: Реклама спонсора.
2: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама. В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
4: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
5: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
6: Близкие все ближе и цены ниже.
7: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
9: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
11: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru. Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.

0: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
5: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-2686-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. Приморье, 9 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 19. Ветер северный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама.
8: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
9: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
10: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего

0: 914-326-99-72.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Все только начинается.

0: Прости и отпусти.
1: Приморская.
2: Приморская волна.
1: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите: «Маруся, включи радио «Приморская волна».
3: Включаю радио «Приморская волна».
4: А 16+.
1: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: В организацию требуется повар в салатный цех, сменный график работы, заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
1: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56. Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8 924 522 55 33. 8 924 522 55 33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
3: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8 914 701 91 53. 8 914 701 91 53.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 10 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.